Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 26 до 31 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: новостей о погоде.
1: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 22 до 31 градуса тепла.
0: На Минской волне 7 часов.

0: Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько школ будут работать в Беларуси и почему стоит заниматься спортом.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел совещание по вопросу создания Академии интеллектуальных технологий. В мероприятии приняли участие разные лица, от представителей вузов до руководителей администрации, главы государства и правительства. Будущее учреждение должно собирать одаренную молодежь, лучших преподавателей и ученых-практиков. Ребятам и их наставникам поручат работать над решением определенных производственных задач. Академию рассчитывают создать в ближайшее время. Более 2500 школ, гимназий и лицеев начнут работать в Беларуси в новом учебном году. Об этом рассказали в правительстве нашей страны. Как сообщают власти, к занятиям приступят около 1 025 000 ребят. Сейчас заведение активно готовится к приему детей. Вице-премьер Наталья Петкевич подчеркнула, все образовательные учреждения должны завершить ремонтные работы в положенный срок. Также акцент делают на организации подвоза учеников. Для работы транспортной системы власти закупят для школ более 100 новых автобусов.
0: К новостям в мире.
1: Нелегальная миграция и ситуация в сфере энергетики являются основными проблемами стран Европы. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп. В качестве примера он привел Великобританию. Политик отметил, что Соединенное Королевство закупает энергоресурсы у Норвегии при наличии своих богатых залежей. Также американский лидер призвал европейские страны остановить нелегальную миграцию. Напомню, последняя ситуация резко обострилась после наплыва тысяч людей из стран Африки в испанский эксклав Сеута. К новостям регионов. Сельхозпредприятия Минской области заготовили более 100 тысяч тонн сена. Об этом сообщили в пресс-службе Минобласполкома. Этот показатель почти в два раза превышает прошлогодний. Параллельно с уборочной в регионе активно заготавливают корма для животноводческой отрасли. Хозяйство уже заложили 2 800 000 тонн сенажа, более 40 тысяч тонн силоса и 850 тысяч тонн травяных кормов. К предстоящей зимовке центральный регион должен заготовить более 140 тысяч тонн сена, 3,5 миллиона тонн сенажа и 4,5 миллиона тонн силоса. И в завершение выпуска. Силовые тренировки помогают защищать мозг от эффектов старения. Так считает группа ученых из Эстонии. Они проанализировали множество исследований о влиянии упражнений с отягощениями на человека. Специалисты пришли к выводу, что такие тренировки улучшают кровообращение в мозге и снижают хроническое воспаление тканей в нем. Последние считают одним из факторов возрастного ухудшения умственных способностей. Наиболее положительного эффекта можно достичь при подъеме от 60 до 80% максимального веса спортивного снаряда за один раз.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Ну что же, утро начинается, и начинается оно вместе с «Минской волной».
2: Доброе утро, страна!
1: Доброе утро, на часах 7 часов и 10 минут. Всем, кто уже встал, большой респект. Ну а кто еще в кровати, вы герои, но мы вас вычислили. И если мы уже сами на позитиве, то вот насчет бодрости, ну, есть вопросы. Честно говоря, я сейчас смотрел на свои глаза в зеркало заднего вида и думал, что, ну, как бы мы точно выспались или просто притворяемся, вот главный вопрос.
2: Но если и притворяемся, то очень профессионально. И знаешь, чтобы нам взбодриться, я вспомнила факт. Оказывается, самый громкий звук в истории человечества был зафиксирован на извержении Кракатау еще в далеком 1883 году. Ага. Это в Индонезии. Его слышали почти за 5000 километров. Но вот вопрос, слышал ли кто-то наш будильник сегодня утром? Потому что я лично нет, это просто было интуитивно все.
1: Ну, слушай, с этими магнитными бурями, видимо, и будильник тоже отдыхает вместе с нами. Но раз мы все-таки уже здесь, в эфире, планета не взорвалась, значит, день начинается правильно.
2: И чтобы он прошел идеально, нужно знать одну важную вещь. Брать с собой зонт сегодня или прятать его глубоко в шкаф до лучших времен. Поэтому давайте разберемся, что там за окном приготовила для нас природа. О погоде прямо сейчас.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха утром и днем будет находиться в пределах от 28, с плюсом, конечно же, до плюс 38 по югу.
2: Ну, это вообще, слушай, ужас. Какой-то Южный Сахалин. Но в Минске ожидается также переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха утром от 19 до 22, днем до плюс 32.
1: И потом, чтобы мы были точно уверены, что мы предупредили вас. Сегодня штурмовое предупреждение. Красный уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны. И внимательно посматривайте за тем, что происходит на небе.
2: Так что зонт в любом случае берем. Да, если не от дождя, так от солнца нас точно он спасет. Угу. Поэтому поверьте нам на слово, а также Белгидромету.
1: Конечно же.
2: Помимо этого, друзья, включаем кондиционеры, завариваем любимые утренние напитки. И вперед вот по какому маршруту.
1: То, без чего не начинается ни одно доброе утро на Минской волне, конечно же, это гороскоп на удачу под конец часа, как мы все и привыкли.
2: Также пока кабачки в безлимите, пользуемся моментом. Скоро дадим полезный и очень простой рецепт завтрака, который спасет и фигуру, и настроение. Поэтому держите вафельницы наготове, будет вкусно.
1: И вот какой вопрос. Вы слышали, что Гродно останется без шеринговых самокатов? Поэтому разберемся, правда это или фейк, и главное, как к этому, если это не фейк, относятся люди, простые горожане, через несколько треков.
2: Друзья, это «Улетное утро» на Минской волне. Женя Тихонов и Юлия Умарова. Будь здоров, вспомнила, как тебя зовут.
1: Да,
2: мы
1: уж
2: точно знаем, что с нашей музыкой утро будет добрым.
1: О, да.

0: на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Кстати, заметили ли вы, как шеринговые, они же прокатные самокаты, уже стали частью нашей жизни? Ну, попробуй на самом деле не заметить, да?
2: На каждом шагу, конечно.
1: Потому что многим этот транспорт по душе, некоторые, ну, не в восторге, скажем мягко, но вот Гродно пошли еще дальше. Их просто-напросто взяли и запретили.
2: И это, друзья, никак не связано с наводнением, которое случилось на Мидне.
1: Да, не
2: вот
1: связано.
2: Это они рубанули с плеча, конечно. По результатам опроса горожан было принято решение убрать желтые тихоходы с улиц. Опасно, конечно, такое дело, да, знаете, идешь себе, никого не трогаешь, и тут пролетел орел. Согласна, страшновато, наверное, это и было мотивацией к отмене самокатов.
1: Ну, мало того, из обихода планируют вывести еще и велосипеды. Это что там получается? Все станут почтальонами...
2: Пешеходами?
1: А может, почтальонами Печкиными наоборот? Ну, не знаю. На самом деле, инициатива понятна. В Гродно большие проблемы с велодорожками. Да и сам по себе областной центр крайне узкий в плане улиц, не развернуться, там два человека иногда могут-то толком не пройти. Для тех, кто был в Гродно, думаю, пояснять не стоит. Ну, куда еще самокаты?
2: Но есть момент, что запрет рано или поздно может перейти и на другие города нашей страны. Как говорят в соцсетях на эту тему, и, кстати, мнения сильно разделились и удивили нас. Многие оказались против такой инициативы от городского управления и до самой верхушки. Все-таки это удобно и быстро. Да и не все самокатчики, знаете ли, дети Шумахера.
1: И вот вопрос вам непосредственно, дорогие наши слушатели. Что думаете по поводу запрета самокатов в нашем Минске? Согласились бы? Ну, пишите нам, а мы порассуждаем. Но помните одно. Неважно, за рулем какого транспорта вы находитесь. На самокате, авто и вообще ходите пешком. Главное, голову не теряйте. Ну, а самокатчикам из Гродно большой привет.
2: Да, всем, друзья, привет, кто нас слушает. И по поводу вот, отменили бы, не отменили... По моему скромному, непопулярному мнению, непопулярный ведущий...
1: Тут кто тебе сказал, что непопулярный?
2: Подожди, но лучше ужесточить... какие-то правила для самокатчиков, нежели их убирать. Потому что транспорт все-таки актуальный, и он порой выручает во многих ситуациях.
1: Согласен, потому что я распробовал этот транспорт на все 100, и зачем эти такси нужны, да? Даже машины зачем
2: летом,
1: покупать?
2: Особенно летом, да? С ветерком прокатился.
1: Едешь, вот и спокойненько сейчас словил легкую прохладу. Наверное, это единственное, которое ждет нас за сегодня. Так что, да, не теряйте голову и, конечно же, оставайтесь с нами.
2: Ну и от запретов перейдем к небольшой музыкальной паузе, а уже позже расскажем, что делать со всеми теми кабачками от мамы, которые вам свозят фурами. Друзья, не переключайтесь, рецепт совсем скоро.

0: радио.
1: Обещали, друзья, поделиться с вами рецептом, который я лично открыла для себя не так давно и от которого последнее время балдею. Это кабачковые вафли. Жень, слышал о таких?
2: Нет, что-нибудь? Пока что не слышал. Я на самом деле слышал, что мне собираются много килограммов кабачков передать.
1: Вот, получается, слушай рецепт. Это и вкусно, и ппшно, и очень просто. Пока есть кабачки, делайте это регулярно, и муж будет просить добавки, а ваша фигура не пострадает.
2: Ладно, давай уже свой рецепт. Мне как раз нужно таких будет пару утилизировать, как я и сказал недавно.
1: Все, что тебе понадобится, это вафельница. Обязательное условие. Берем кабачок, натираем его на крупной терке, солим, даем постоять немножечко, чтобы он опустил сок. Минут 10-15, не больше. А потом это все дело отжимаем как следует и добавляем туда йогурт. Я брала 2% жирности. Ну, чтобы, понимаешь, ппшно было вот это. Любишь пожирнее? Пожалуйста, не испортишь этим рецепт. Пару яиц туда, несколько ложек муки на глаз, чтобы тесто было как густая сметана. И обязательно тертый сыр. Он дает ту самую корочку, от которой все с ума исходят.
2: Ну, думаю, что все это останется только перемешать, дать постоять там минут 10, ну и, собственно, в вафельнице выпекать. А вот по времени, кстати, сколько это?
1: Ну, слушай,
2: это?
1: Тут все зависит от мощности твоей вафельницы. У меня минут 5-7 на это ушло, но
2: богатая.
1: Не уходи далеко, да, просто приоткрывай, проверяй, чтобы они не сгорели. Знаешь, они должны быть золотистые, хрустящие и невероятно ароматные.
2: Ну, слушай, по крайней мере, все, что ты сказала, звучит уже и полезно, и сытно.
1: И легко, понимаешь?
2: Да, и не стыдно даже на стол поставить гостям. Ну, почему бы и нет?
1: И не стыдно съесть не то, чтобы 2 штуки, а 22. Я же говорю, ваша фигура не пострадает. И самое классное, что можно экспериментировать. Добавлять зелень, специи, все, что угодно вашей душе.
2: Ну что ж, получается, что у нас еще один рецепт в копилке. Mm-hmm. Наверное, возможно, особо сильно на утро это не пойдет,
1: нет,
2: пока мы
1: скажу,
2: ленивые.
1: Идеально, идеально. Ну, слушай, можно с вечера. Я, конечно, не пробовала с вечера, что там случится с кабачком. Хотя, мне кажется, ничего особо не случится с ним. Mm-hmm. Заготовил вот эту всю смесь с вечера и с утра пожарил. В общем, вкусно, друзья, пробуйте.
2: В общем, эксперименты, как вы поняли, мы любим. Поэтому и готовим, и не забываем делиться с вами нашими рецептами. Ну, а вы можете делиться фотографиями своих чуд. Ну, а мы в ближайшее время укоротим ваш знак зодиака порцией гороскопа.
1: А пока, друзья, музыку. Никита Белько закружит нам всем голову. Наши

0: Гороскоп на удачу.
1: Ах, хорошо идет неделя. Мы пришли с вами в среду, в день, когда неделя еще держит нас за шиворот, но дотянуться до выходных мы уже в состоянии. Чего не скажешь о звездах. По ним мы только, друзья, читаем, поэтому наш фирменный гороскоп на удачу уже готов к подаче.
2: О, даже зарифмовало. Ну, неплохо. Значит, тогда гороскоп и правда должен быть хороший. Итак, овны, постарайтесь не погружаться в мелочи и не зацикливайтесь на деталях. Сосредоточьтесь на главном. Ну и, конечно же, действуйте.
1: Вперед, только вперед, овны. Тельцы, вас ждет значительный прогресс в работе. Особенно это касается тех, кто недавно трудится на новом месте и пока только привыкает к своим обязанностям. Тельцы, вы на нужном месте, на своем. Так что держитесь.
2: Просто держитесь. Близнецы, будьте настойчивы и упорны, когда тогда вы сумеете достичь даже того, что казалось ранее невозможным.
1: Раки, старайтесь сегодня не перенапрягаться и не брать на себя чрезмерную нагрузку.
2: Львы, есть вероятность удачных совпадений и обстоятельств, которые приведут вас к достижению цели.
1: Отлично. Девы, сегодня вы сможете сделать первые шаги к осуществлению заветной мечты, так что дерзайте.
2: Весы, у вас хватит сил и энергии на то, чтобы выполнить все намеченное и добиться впечатляющих результатов.
1: Скорпионы, главный совет дня – не спешите. Обдумывайте каждый шаг, прислушивайтесь к себе, и тогда все обязательно получится.
2: Стрельцы, спокойствие и самообладание помогут вам успешно справиться со всеми важными делами, поэтому пользуйтесь случаем.
1: Козероги, а вот вы продолжаете заниматься текущими привычными делами, и все получится без особых затруднений.
2: Водолеи, ваша коммуникабельность сегодня будет на высоте. Используйте это для налаживания новых связей и общения с интересными людьми.
1: И рыбы, сегодня вы будете купаться в лучах славы. Не стесняйтесь демонстрировать свои таланты и достижения.
2: Ну что ж, свои таланты по чтению звезд мы уже продемонстрировали, да. А вот Екатерина Гунько таланта к сбору новостей пока еще нет, поэтому ждем ее в прямом эфире через несколько минут. Но пока небольшая рекламно-музыкальная пауза для всех нас, для того, чтобы переварить этот гороскоп.
1: И не скучать.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
3: Без возрастных ограничений.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВ

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о подготовке к новому учебному году и какую нейросеть создали ученые.
0: Новости.
1: Президенту Беларуси представили проект нового университета Академии интеллектуальных

0: Технологий. Там будут готовить инженеров и ученых. Первые два года – общая база, а дальше студенты будут работать над реальными задачами для заводов и компаний. Поступать смогут не только школьники, но и студенты колледжей и других вузов. Особое внимание уделят привлечению победителей олимпиад, чтобы предотвратить их отток за границу. Также планируется подготовить новое поколение ученых, преподавателей и технологов. Концепция создана с учетом опыта России и Китая. Латвия возобновила пропуск машин через пункт Петерники, сопредельный Григоровщина, который был закрыт почти четверо суток. В пограничном комитете уточнили, что на выезд из Беларуси в очереди уже более 80 грузовиков. Белорусские специалисты готовы к работе в полном объеме. Напомню, одностороннее закрытие границы произошло 31 июля. Пограничные службы объясняли ситуацию техническими причинами. Тем временем предложение о бессрочном закрытии не получило поддержки правительства Латвии.
1: К новостям в мире.
0: На Кубе восстановили национальную энергосистему после очередного полного блэкаута. Череда отключений происходила с воскресенья. За последний месяц энергосеть страны полностью отключалась уже 5 раз. Перебои связаны с изношенностью мощностей и дефицитом топлива на фоне санкций США. И к новостям в регионе. В Минской области за 2 года проведут ремонты во всех общежитиях колледжей. Об этом рассказали в управлении по образованию. К 1 сентября в регионе откроются 2 новые школы и еще 1 обновленное здание начальной школы. Всего за парты сядут 232 тысячи детей. Для подвоза школьников задействуют 347 автобусов. Паспорта готовности учебных заведений подпишут до 20 августа. И в завершении выпуска. Американские ученые создали программу «Генезис» с искусственным интеллектом. Нейросеть сама пишет код для телекоммуникации. Это поможет обеспечить связь в горах, пустынях и других труднодоступных местах. Раньше на такую разработку уходили месяцы, а теперь всего несколько часов. Достаточно просто описать задачу, и система сделает все сама. Программой уже заинтересовались крупные операторы связи и военные. Технология также ускорит внедрение сети 6G. Выпуск на рынок запланирован в конце этого года.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» — минский филиал Белтелеком.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
5: 8:07 показывают часы. Доброе утро, страна!
6: Доброе утро!
5: В эфире «Улетное утро», и с вами Юлия Умарова и мой соведущий Женя Тихонов. Иногда, вот знаете, просыпаешься с ощущением, что все это уже было. Та же кружка, те же пробки, та же песня по радио. И ты такой: погодите-ка, сегодня что, день повторений, совпадений, странных ощущений? Мы что, в «Матрице» застряли? Но, друзья, не тут-то было.
6: Ну, потому что, на самом деле, давайте развернем этот миф, развеем этот миф раз и навсегда. Потому что даже если утро начинается одинаково, вы, на самом деле, уже не те, что вчера.
5: О, да.
6: За ночь наш мозг обрабатывает тонну информации. Где-то там созрело новое решение. Ну, а где-то, возможно, проснулась идея, в отличие от нас. Так что вы обновленная версия себя. Как приложение, которое тихо обновилось этой ночью.
5: И знаете, вот еще один миф распространенный. Все события предопределены, и мы ничего не меняем. А вот и нет. Именно сегодня вы можете сделать то, чего не делали никогда. Это уже меняет все. Так что выходим из так называемой матрицы. Мы не в симуляции никакой. Мы здесь, в этом утре, в этом дне, в эфире прямом.
6: Да, и запомните фразу одного персонажа, что судьба — это придумка богов. Мы, в общем, выбираем, какими нам быть и каким быть этому дню. Серым или ярким, тягучим или стремителем. Но чтобы выбрать было проще, мы сейчас расскажем планы на этот час.
5: Они у нас богаты. В этом часе к нам в гости наведается специальный гость Диана Шипковская, обозреватель газеты «Минская правда». Она знает все о том, что происходит в нашей стране. Поверьте, у нее есть что рассказать.
6: И через несколько треков мы расскажем, чем примечателен этот день. Мы приготовили наш бортовой журнал и уже готовы его открывать.
5: И помните, друзья, отличный день начинается с музыки на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака

0: И вот уже 5 августа в эфире. Утро прогрелось, день еще на самом деле и не думает появляться на горизонте, но мы уже успеваем сделать его насыщеннее. Поэтому заглядываем в наш календарь и, ну, конечно, если вы не против, а мы знаем, что вы только за.
1: И, глядя в наш календарь, видим, что первый повод нам хорошо знаком, как пешеходам, так и автолюбителям. Сегодня, друзья, Международный день светофора. Считается, что сегодня у этого автоматизированного регулировщика день рождения, но на самом деле просто первый он появился установленным на улицах американского города Кливленд.
0: Да, раньше его устройство было немножко другим. Всего лишь две лампочки, и когда свет переключался, раздавался такой громкий и протяжный гудок.
1: Чтобы точно все услышали.
0: Да, уж, чтобы все пешеходы и пешеходы взбодрились, и те, кто за рулем, тоже. Но сейчас светофор выглядит стандартно почти во всех странах мира. Красный свет проезда нет, желтый и зеленый.
1: Ну, форма может, конечно, отличаться. Да. Ну, а так в среднем, да. Но и тут есть исключение. В Японии, к примеру, вместо зеленого цвета синий. Дело в том, что зеленый и синий в Японии обозначаются одним иероглифом. Но это и сделало эти светофоры особенными. Поэтому еще отдельно привет тем, кто их обслуживает, и тех, кто их настраивает.
0: Да, и, конечно же, всем зеленый свет на всех путях в его жизни.
1: Точно.
0: Ну, и мы идем дальше. И второй праздник у нас немножко метафорический. День разглядывания горизонта.
1: А что там у нас на горизонте?
0: А вот, да, что находится там, где Земля соприкасается с небом? Там, где Солнце заходит? Ну, это отличный вопрос для развития вашего воображения. Ну, а еще занятие это очень медитативное. Просто встать и смотреть.
1: Я вспоминаю времена в деревне детства, да, летние каникулы. Выходишь на закате, горизонт так далек, смотришь вдаль, наслаждаешься дымкой. И на работу не надо, и самое неприятное, что может произойти с тобой, это если ты на грядку с картошкой встал, понимаешь?
0: Да, на самом деле, поэтому мы советуем сегодня подключать воображение ваше по максимуму и, конечно же, смотреть на горизонт. В конце концов, может быть, где-то там уже вас ждет ваша конкретная перспектива. И, кстати, прямо сейчас мы сгоним на линию горизонта и увидим фигуру Дианы Шипковской. Как и всегда, со свежим номером газеты «Минская правда» в руках.
1: Обзор «Убы», друзья, через несколько песен она появится в нашей студии, та самая Диана, и расскажет, что нового произошло в нашей стране.

0: Разбор полетов.
1: 8:37. Друзья, вы слушаете «Минскую волну», и наше утро начинается с информации. Информацию, которую мы хотим вам донести с помощью обзора газеты «Минской правды». Диана Шипковская, специальный обозреватель, уже у нас в студии. Диан, привет.
2: Давно
1: тебе.
2: Не виделись. Привет-привет.
3: Доброе утро. Среда,
1: такая
3: маленькая
1: веселая
3: пятница, да, для оптимистов. И отличный повод заглянуть в свежий номер «Минской правды». Ребята, газета, как всегда, это зеркало нашей жизни.
1: Хорошо, что не души.
3: Да, ну и это тоже. Тут и проект «Ко дню строителя», человеческие истории, советы на каждый день. Лично я еще вчера, кстати, заглянула, успела посмотреть полосы, когда сдавали номер.
2: Ну да, как иначе как бы ты к нам пришла, если бы не успела заглянуть?
1: Так, и что там на первых полосах?
3: С утра можно было бы заглянуть в киоск. И знаете, что меня зацепило первым делом?
1: Ну-ка.
3: 1 000 000 тонн зерна. Вот почему это больше, чем просто красивая цифра.
1: Я так понимаю, это главная тема номера.
3: Да, уборочная компания, но это вовсе не сухой отчет с цифрами. Журналисты отправились прямо в поля Вилейского района, где Минская область первой преодолела знаковый рубеж. Угу. 1 000 000 тонн зерна, ну, с учетом рапса. Угу. И читатель буквально оказывается, вот читая наши материалы, рядом с комбайнерами, знакомится с людьми, благодаря которым результат этот стал возможен.
2: А вообще, есть какие-нибудь знаковые имена среди этих всех комбайнеров? Просто мы уже все
1: кто-то
2: познакомились, скажем так.
1: Может, да.
3: Особенно цепляет история молодого механизатора Романа Непокупного. Всего несколько лет назад он только начинал работать после колледжа, мечтал стать тысячником. Сегодня его результат уже 2000 тонн зерна. И журналист не ограничивается красивой биографией. Он показывает, сколько труда стоит за этими цифрами, сколько часов проводят люди в поле. Почему уборочная для них? Это настоящий спортивный марафон.
1: Слушай, это удивительно, да? Молодой человек, когда говорят слова «тысячники» или «миллионники», обычно подразумеваются какие-то блогеры, да?
2: Или города.
1: Да, социальные люди.
3: Подписчиков,
1: но,
3: да.
1: Но здесь совсем другая история.
2: Ну, смотри, это как любили говорить мне: «О, так еще молодой, на тебе пахать и пахать». Вот, видимо, и парнишка тоже впрекся.
1: Знаешь, это очень кстати, когда сейчас говорят, что молодежь не хочет работать, ничего делать, а вот Роман хочет, и у него получается.
2: Поэтому не гребите всех под одну гребенку.
1: Точно.
2: Никогда.
3: И автор приводит реальные цифры, сколько экипажей уже стали тысячниками, сколько водителей перевезли рекордные объемы зерна. Почему первый миллион – это лишь начало большого пути ко второму.
1: За каждой же цифрой что? Бессонные ночи, семья, дети, мозоли на руках. А мы вот недооцениваем, думаем, что хлеб на столе появляется сам по себе.
3: И еще вот один материал, продолжая тему жатвы, но уже совершенно с неожиданной стороны. Вот все же привыкли видеть комбайны в поле.
2: Так.
3: А кто задумывался, что происходит после того, как зерно загружено в машины?
1: А что действительно?
3: Ответ в большом репортаже с Борисовского комбината хлебопродуктов «Пульс жатвы». Журналист Алена Дроздовская попала в диспетчерскую, которая во время уборочной становится настоящим штабом. Здесь каждую минуту решают, куда отправить десятки машин, как избежать простоев и как принять более 10 тысяч тонн зерна за сутки, не потерять ни минуты драгоценного времени.
1: Колоссальный большой труд и какой же уровень организации, да, если мы говорим про такие цифры.
3: Да, и главная героиня материала – это начальник отдела заготовки зерна Ольга Шкарадионок. Через ее историю раскрывается работа огромного механизма, который обычный покупатель хлеба никогда не видит. Здесь и круглосуточные смены, сложные логистика, даже вот личная история любви, которая началась именно
1: она нашла
3: на
1: свою любовь.
3: Да.
1: Обалдеть.
2: Она полюбила нарезной.
1: Я давно на него перешла.
3: Да, полюбила хлеб. Получился настоящий человеческий очерк о людях, без которых хлеб просто не появился бы на нашем столе.
2: Да, вот на самом деле так хорошо вот жить и думать, что все вокруг просто происходит по мановению руки, что вот оно вот и оно есть.
1: Хлебданность, да.
2: Да, и, конечно, как бы интересно послушать про хлеб, но на самом деле больше цепляют человеческие истории, которые стоят за произведением искусства, либо, допустим, за такими простыми мелочами, на которые мы даже уже и внимания-то не обращаем.
1: А все потому, что человеческие истории греют душу, особенно когда вокруг столько негатива, да, особенно за рубежом нашей страны.
2: Да, но приятно, что с наших полей поступают хорошие новости всем тем, кто успел преодолеть барьер стать тысячником. Конечно же, мы поздравляем, вы огромнейшие молодцы, честь вам и хвала.
1: Ну и еще, друзья, у нас есть история, которая заслуживает вашего внимания. Прервемся на небольшую музыкальную паузу, а далее все обсудим.

0: Разбор полетов.
1: Мы никогда не уходим из эфира, слишком надолго, потому что нам всегда есть что обсудить. Конечно же, музыку мы послушали, а сейчас послушаем музыку, которая льется из уст Дианы Шипковской, обозревателя газеты «Минская правда».
2: Давай продолжать наш разговор по поводу новых заголовков на газете «Минская правда».
3: Ну вот, пожалуй, одна из самых необычных историй номера, вот согласитесь, под заголовком «Купили дом за 42 рубля» уже цепляет. А сколько пришлось заплатить на самом деле?
1: Кстати, да, это очень хороший вопрос, потому что мы все чаще в последнее время видим, что вот дома или какие-нибудь участки продаются за 40 рублей на аукционах. То есть смешные деньги, казалось бы, я таких могу купить целых две штуки на свою зарплату. И что же, какой подвох мне всегда это интересовало?
3: Журналист «Минской правды» честно показал обратную сторону этой истории. Минская семья приобрела пустующий деревенский дом за одну базовую величину. Однако дальше началась настоящая стройка длиной почти в год.
2: Но это их проблемы. То есть в любом случае они за 42 рубля приобрели дом.
3: Да, это правда. Читатель узнает абсолютно все, сколько стоил демонтаж старого дома, сколько ушло на фундамент, коммуникация, подключение электричества, почему пришлось брать кредит почти на 20 лет, какие траты стали самыми неожиданными. Ну вот особенно интересно, не знаю, вот как вам, но мне читать бытовые детали. Почти год семья работала без электричества, пользовалась генератором, грелась горячим чаем из термосов. Строительную технику удалось завести только в сильные морозы.
1: Да. Они хотя бы не рассорились, потому что ремонт и стройка это всегда то, что разрушает семьи.
3: Вполне счастливые люди выглядят вполне довольными, тем не менее.
2: Кстати, молодцы, не побоялись.
3: Воплотили мечту своими руками.
1: Небольшой такой факт, то, что оказывается, не так давно узнал, я всегда думал, что сделать ремонт или обновление какого-то здания, это на самом деле не так дорого. Оказалось, что намного проще людям сравнять все с землей и дешевле, вознести все с нуля. Вот и думаете.
3: И бонусом к этой истории идут рассказы про соседей, бобров, косуль, даже медведя, который оказался постоянным гостем возле нового дома.
1: А помогал строить хотя бы, надеюсь?
3: Думаю, да, стимулировал. Но после такого материала хочется хотя бы на выходных вот выбраться за город.
2: Я уже задумалась, а не купить ли мне домик в деревне, да, как говорится, и козу.
1: А теперь задумайся, а не покупать ли себе домик в деревне? Может, ну его?
3: Нет, думаю, что стоит все-таки купить. Отдельная рубрика номера посвящена роликам из ТикТока. Это уже стало фирменным стилем «Минской правды». Журналисты не просто пересказывают вирусные видео, проверяют, что происходит на самом деле. И в новом выпуске сразу три таких истории. В Смолевичском районе старый телятник превратился в стихийную свалку. После публикации в соцсетях местные власти начали ликвидировать мусор. Еще одна история. Знаменитая огромная лужа в центре Столбцов.
2: Она уже мемы, все про нее знают.
3: Местные жители уже называют озером. Журналисты выяснили, почему проблему невозможно решить обычным ремонтом дороги.
1: Что там, проблема с грунтом, как и всегда?
3: Почитайте газету «Минская
1: правда». Не раскрываешь ты все карты. Не раскрываешь.
3: Самый резонансный материал посвящен ситуации в деревне Синие Горы, где после ролика в интернете власти оперативно выехали на место, приняли меры. В общем, эта рубрика интересна именно тем, что показывает иногда, как одно короткое видео в соцсетях становится поводом для реальных изменений.
2: Ну, кстати, отдельный респект газете «Минская правда», потому что иногда же вы не просто репостите эти видео, а еще и выезжаете на место событий и подчеркиваете какие-то детали.
1: Ну, это и есть работа
2: сюжета.
1: Репортера.
2: Так в том-то и дело. Да. Это уникальный контент, его нигде не найдешь больше.
3: Что еще нельзя пропустить? В номере также рассказывают о создании Академии интеллектуальных технологий и о том, какой ее видят в будущем. Публикуем материалы о развитии торговли на селе, работе строительной организации Пуховичского района, ну и другие репортажи, которые показывают жизнь Минской области с самых разных сторон.
2: Ну вот, как мы видим, получился очень разносторонний выпуск и обзор газеты «Минская правда». Спасибо тебе, Диана, огромное. Будем и дальше встречаться здесь, в нашем эфире, дабы рассказать людям и уже, наконец, чтобы у них появилось личное желание пойти и приобрести выпуск газеты
1: «Минская
2: правда». Так что
1: выписывайте, либо покупайте в киосках «Белсоюз печати», да и не только. Цена очень бросовая. Но, с другой стороны, смотрите, все, что нужно, в нем есть. Но если все-таки вы хотите читать свежие выпуски прямо сейчас, точнее, некоторая информация, которая не попадает в свежий выпуск газеты «Минская правда», mlyn.by — это ваш портал.
2: Друзья, прервемся на небольшую музыкальную паузу и отпустим Диану Шипковскую. Делать это будем под крем-соду. Отпускаю.

0: Волна. Ловите яркое лето на Минской волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о налоге на собак и какой город стал самым технологичным.
0: Новости.
1: Белкоопсоюз в первом полугодии увеличил заготовки сельхозпродукции почти на 14% по сравнению с прошлым годом. Всего закуплено у населения и производителей продукции на сумму более 200 миллионов рублей. Физическим лицам выплачено 78 миллионов рублей. Лидирует Брестская область, а по дикоросам – Могилевская. Система закупок включает почти 800 приемных пунктов. Их адреса можно найти на специальной интерактивной карте. Средства от налога на собак в Беларуси направят на строительство площадок для выгула, помощь в стерилизации животных и создание новых приютов по инициативе граждан. Об этом рассказала депутат Елена Хиля. Стандартная ставка для обычных пород составляет 14 рублей за квартал, в Минске – 11 рублей. По оценкам, ежегодный бюджет теряет около 3 миллионов рублей из-за незарегистрированных животных. Налог будет поступать в местные бюджеты и расходоваться по решению советов депутатов.
0: Новостям в мире.
1: Дания начала переброску военных в Латвию. Контингент насчитывает 850 военнослужащих. Они усилят восточный фланг НАТО и войдут в состав бригады под командованием Канады. Совместно с союзниками датские солдаты будут участвовать в тренировках и учениях. Их пребывание в Латвии продлится до января 2020 года.

0: 2027 года. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Лондон занял первое место в рейтинге самых умных городов мира по версии Boston Consulting Group. Вторым стал Дубай, который обогнал Нью-Йорк, Вашингтон и Амстердам. В пятерку лидеров также вошли Пекин и Шанхай. Аналитики оценивали уровень внедрения технологий, качество управления и развитие инфраструктуры. Отмечено, что Дубай активно использует искусственный интеллект и цифровые госуслуги. Именно это обеспечило ему столь высокое место.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Часы показывают 9 часов. Утро доброе.
4: Доброе,
3: все,
4: доброе.
3: Кому не лень, говорят о том, что нас накрыла первая августовская буря, друзья.
4: Но нам лень.
3: Знаете, что она делает на самом деле? Она просто напоминает нам, что мы живые, что мы чувствуем, реагируем, иногда ленимся, иногда ищем оправдания. Мы же, в конце концов, не роботы.
4: Да, ученые, кстати, доказали, вот интересно будет почитать эту статью, что в дни геомагнитных колебаний мы хуже чувствуем вкус чая.
3: Да, так что если.
4: Ну вот, на самом
3: пью
4: деле.
3: Пью прямо сейчас, друзья, не изменился вкус.
4: На самом деле я почувствовал вчера. Потому что из-за того, что у тебя от этих всех импульсов голова болит, уже никакой вкус на язык не лезет. Так что если утренний напиток показался пресноватым, то не переживайте, это ни в коем случае не вы. Это солнце так вот заигрывает с нами. Мы зависим от космоса, но космос тоже зависит от нашего с вами настроения.
3: И у нас как раз, друзья, есть что вам предложить. Прямо сейчас расскажем о планах на ближайший час. Настоящее пособие по улучшению настроения.
4: Итак, у нас, конечно, заготовлены уже два трека, которые мы готовы предоставить для вас в конце этого часа, но проголосовать рекомендуем уже прямо сейчас в нашем инстаграм-канале.
3: Также сбросим все шоры и поиграем с вами в игру «Вылети, ты поймаешь». У нас есть билеты в Пиксиленд, развлекательный центр для всей семьи.
4: И, конечно же, поделимся новостью с полей американских. Это, собственно, а как так вышло, что бывшие сторонники Трампа собрали коалицию против него?
3: Ну, а пока, друзья, еще есть время, делимся своим настроением и музыкой на МВ-радио.
2: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Знаете, друзья, электромобиль без зарядки – просто красивая железяка. Так вот и человек без настроения с утра примерно то же самое. Так что давайте заряжаться, если у вас с утра разрядилось настроение, мы вас дотолкаем до хорошего дня. Только наш провод – это хорошая музыка и хороший подарок, который предлагаем вам прямо сейчас разыграть.
2: Так, начинается наша рубрика «Вылетит и поймаешь». И лот сегодня у нас – это билеты в Пиксиленд.
1: Вау.
2: Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
1: Вот говорят, электромобили заряжаются за минут 20, а мы за пару песен. Друзья, можем это проверить прямо сейчас. Для этого нужно в ближайшее время слушать музыку на МВ-радио. Как только услышите секретную отбивку, которая вылетит из одной композиции, присылайте нам ее на наши контакты.
2: Наши контакты — это, как и всегда, Viber, Telegram 8029 10 10 307. Это мы говорим для непосвященных, мало ли кто-нибудь присоединился к нам прямо сейчас и еще не знает правила,
1: да,
2: этой игры.
1: Всем
2: и,
1: привет.
2: Конечно же, одно из самых важных правил: вы должны оказаться самым быстрым, самым первым и самым точным. И в таком случае билеты в Pixieland ваши.
1: Ну все, марафон начался, друзья, поехали.

0: МВ Радио.
1: Кирпич, мне фару, ржавчину в крыло.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: Где были мои глаза?
6: А где были мои уши?
7: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп.
6: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Возможно, мы еще с утра, друзья, не завелись, но очень хотим ехать дальше. Движение начинается прямо сейчас. Кто же сегодня уедет с подарком, а не просто с хорошим настроением? Имя победителя уже известно как минимум нам.
2: Да, как минимум нам известно, и поэтому предлагаем огласить его на широкую аудиторию, потому что человеку, который сегодня выиграл, будет крайне приятно услышать о том, что говорят о нем на целом радио.
1: Лучше,
2: на секундочку,
1: давай.
2: На волне 97.4 FM. Сегодня победительницей стала Лана, номер которой заканчивается на 0499. Лана, поздравляем вам.
1: Ура, да, вы стали обладателем подарка, а именно билетов в развлекательный центр для всей семьи Pixeland, поэтому ждите сообщения от нашего редактора. Совсем скоро он с вами свяжется и расскажет, как забрать билеты.
2: Pixeland — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас это комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в ТРЦ Червинский, 3 этаж без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
1: Ну и теперь с полным баком хорошего настроения можно ехать дальше. Впереди у нас разбор полетов. Обсудим то, что говорится на международной арене.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: Разбор полетов.
1: Вот сидишь такой, читаешь новости и думаешь...
2: Лучше бы не читал.
1: Да, во-первых, лучше бы не читал, во-вторых, это магнитные бури настолько сильно разыгрались, или в Америке что-то пошло сильно не по плану.
2: А там когда-то что-то было спокойное? Не припомню.
1: Очень мало таких лет было. В общем, Такер Карлсон, Грин, Месси, не Лионель. Ну, короче, вся бывшая команда Трампа вдруг стала антивоенной. Они создают платформу, грозят третьей партии, говорят, Трамп их обманул, не хочет дома сидеть.
2: Вот знаешь, Жень, я, конечно, понимаю, что политика – дело тонкое, но это же как в анекдоте том. Мы пришли, чтобы все сломать, но не настолько же. И знаешь, что меня больше всего зацепило в этой новости?
1: Что Такер Карлсон вдруг вспомнил про финские корни? Может, он теперь хочет в НАТО, но пешком пойти?
2: Да нет, там в конце спрашивают, вступит ли в эту партию известный подкастер Кэндис Оуэнс. Я прямо вот представила, они сидят в штабе, серьезные такие, а главный вопрос повестки. А Кэндис-то с нами? Без нее же никакой альянс-то не альянс.
1: Ну, на самом деле, я скажу здесь немножко больше. Это ж как надо своих ближайших соратников, сотрудников разочаровать, что против тебя они все ополчаются. Трамп им, видите ли, обещал мир во всем мире, а теперь они обиделись. Может быть, просто Трамп просто обещал весь мир? Как любой ценой. Может, просто, в принципе, не дает на лапу столько, сколько
2: скорее
1: надо.
2: Это, да.
1: В общем, в смысле, ну, мало пряников раздавал, и тут понеслось.
2: Ну, ты прям циник. А может, они просто прозрели? Вдруг у них там в Вашингтоне случилось коллективное просветление?
1: Да брось ты! Они что, не видели, куда все идет? Или они думали, что президентское кресло – это кресло-качалка на веранде какая-нибудь? Там, знаешь, и бомбить надо, и союзниками ругаться. А теперь бедные бывшие ястребы хотят стать голубыми мира. Вот только, по-моему, их третья партия быстрее сгинет, чем они придумают ей название.
2: Но идея-то хорошая, объединить избирателей против войны. Только вот получится у них, как обычно, поссориться из-за того, что чей флаг больше, и разбегутся по своим подкастам. Да, непонятно, но очень интересно.
1: Ну и правильно, потому что если уж Кэндис Оуэнс решит идти в политику, то только со своим микрофоном и на своих условиях. Ну, а мы давай закроем эту тему, пока нас самих не завербовали в какую-нибудь третью партию.
2: Согласна, я пока в своей партии за утренний кофе, чтобы никто не будил с утра пораньше. Хотя, друзья, совсем скоро предвидится удачная посадка. 9 часов 35 минут, уже пора бы и просыпаться.
1: Именно так, мы подготовили два бомбезных трека.

0: Удачная посадка.
1: Мы намедни обещали вам, что остатки лета мы будем проводить громко, да так, чтобы оставить как можно больше приятных моментов. Mm-hmm. Будем связывать эту пору года с музыкой, которую мы предлагаем в нашей удачной посадке. Сегодня трек из нашей юности и свежак столкнутся в борьбе за наш фавор.
2: Лоб в лоб, да, два трека будет соревноваться между собой, и какой из них победит, решать вам, это лишь ваша заслуга. Проголосовать можно в нашем инстаграме, вопросники, в сторис, ищите. Голосуйте, и, конечно же, прямо сейчас будет решаться судьба одного из треков после прослушивания каждого из эпизодов.
1: Да, у нас есть два ярких фрагмента, которые уже ждут своего часа. Ну, не будем откладывать.
2: Давайте заряжаемся.

0: наш 2007 или 2008. Трек просто символ конца нулевых, который слушается хорошо не только в теплую летнюю пору. Пожалуй, самый знаменитый трек автора, но тем он и хорош, что такой один.
1: Да, мы тут немножечко во время музыкальной паузы с Юлей уже перекинулись, когда послушали фрагмент этой песни.
0: Я сразу сказала, это же рингтон.
1: Да,
0: стоял у всех.
1: У каждого был на телефоне. И что это, если не показатель качества трека? Поэтому,
0: точно,
1: если он вам нравится, если он греет душу и, главное, будет те самые воспоминания из далеких уже нулевых, голосуйте за него в Viber, Telegram 8029-10-10-307 или же в нашем опроснике. Но есть также еще и новенький трек.
0: Придержите коней, может, этот трек вам больше понравится?

0: Тек, рейвы под березою с простым названием. Да, что-то совершенно новое, но сделанное в тренде. Наша соседка, Россия, сейчас в музыкальном плане очень акцентируется на народных мотивах и мешает их со всеми известными направлениями, до которых может дотянуться. И вот результат. Бодро, энергично и даже местами как-то душевно.
1: Я даже сначала подумала, Куртукова, что ли, опять. Но нет, совершенно другой исполнитель, но песня заслуживает тоже вашего внимания, если соответствует вашему настроению. Поэтому, если песня нравится, ждем голоса. Вайбер, Телеграм 8029 10 10 307.
0: И помните, решать только вам.

0: «Дачная посадка».
1: Ну вот, друзья, 9 часов 48 минут, часы уже почти подбираются к той цифре, когда нужно сворачиваться нам с вами. Угу. И сворачиваться мы будем из приятного, это под песню диджей Пилигрим «Ты меня забудь».
2: Вот знаете, на самом деле вот «Рэйвы под березой» тоже очень хороший трек, но дело в том, что диджей Пилигрим с треком «Ты меня забудь», ну это уже просто классика, спорить с которой просто сложно.
1: Поэтому невозможно, я бы даже сказала.
2: Все, в общем, порывы мы проголосовали все за нее, поэтому и ставим ее в наш плейлист.
1: Вспоминаем наши прекрасные годы, 2007, 2008, ох, где же вы были? Но мы будем здесь в настоящем, еще целый день для вас будет на Минской волне звучать музыка, поэтому держитесь ближе нашей волны 97.4 FM, и ваш день точно удастся.
2: А мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, обязательно встретимся с вами уже завтра, примерно в то же самое время, что и обычно, поэтому не вешайте нос, и пусть день будет замечательный.
1: Никого не задерживаем, всем пока!

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где ограничили посещение лесов и что важно знать любителям чая.
0: Новости.
1: В Беларуси производителям продуктов питания частично компенсируют расходы на доставку товаров в страны дальней дуги. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Правительство приняло пилотный проект, который заработает во втором полугодии. Предприятия смогут вернуть до половины затрат на логистику, если увеличат объемы экспорта минимум на 10%. По итогам пилотного проекта власти решат, стоит ли продолжать такую поддержку. В Беларуси не планируют повышать штрафы за жестокое обращение с животными. Об этом заявила депутат Елена Хиля. По ее словам, ключевой не размер взыскания, а четкая работа механизма привлечения к ответственности. Депутат напомнила, что граждане могут сообщать о фактах жестокости в органы внутренних дел. В силовом ведомстве отметили, что введение ответственности уже привело к снижению числа таких случаев.
0: К новостям в мире.
1: Запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до критически низкого уровня. Об этом рассказал американский телеканал. Основная причина – война с Ираном. Израсходовано почти 80% ракет-перехватчиков и около половины запасов систем «Патриот». Военные командиры серьезно обеспокоены нехваткой боеприпасов. Они уже дважды предупреждали Дональда Трампа о критической ситуации, что повлияло на его решение не наносить новые удары по Ирану. Администрация

0: пока не комментирует ситуацию. И к новостям в регионе. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части территории Минской области. Свободно гулять по лесу можно только в Мядельском районе. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска ученые выяснили, что у тех, кто регулярно пьет чай, риск гипертонии ниже примерно на 13%. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные более 300 тысяч человек. Самый заметный эффект у любителей черного чая. При этом важно пить напиток умеренно. Если пить много, польза почти исчезает. Добавление сахара и сливок может также свести на нет полезный эффект.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 26 до 31 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о новшествах для владельцев частных домов и дач и что находят под водой.
0: Новости.
1: Возможность учиться в новой академии интеллектуальных технологий нужно дать и тем, кто уже поступил в вузы. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец на недавнем совещании у президента. По его словам, это позволит подготовить новые научные кадры и удержать талантливую молодежь в стране. Особое внимание победителям олимпиад. Таких ребят нужно привлекать еще со школьной скамьи, чтобы они не уезжали за границу. В Беларуси меняются правила для владельцев частных домов и дач. Теперь сбрасывать сточные воды за пределы участка, в кюветы или на соседнюю территорию будет запрещено. Всю хозяйственно-бытовую воду нужно будет очищать на месте с помощью септиков, фильтрующих колодцев или полей подземной фильтрации. Нововведение касается тех, у кого нет подключения к центральной канализации. Даже на участке разрешат иметь только один пруд.
0: К новостям в мире.
1: Компания Илона Маска SpaceX получила от Пентагона контракты на 6 миллиардов долларов. Об этом рассказал агентство Reuters. Деньги пойдут на развитие военной спутниковой системы Starshield. Она нужна для разведки, защищенной связи и раннего предупреждения о ракетных пусках. В отличие от гражданского Starlink, эта система предназначена исключительно для военных целей. Госавтоинспекция в связи с жарой дала некоторые рекомендации водителям. В ведомстве напоминают, высокая температура снижает концентрацию, поэтому в салоне обязательно питьевая вода. Разница температур кондиционера и улицы не должна превышать 7 градусов. В длительных поездках инспекторы советуют делать остановки каждые 2 часа. ГАИ строго запрещает оставлять детей и животных в закрытом автомобиле. Салон нагревается до опасных значений за считанные минуты. И в завершение выпуска: в Канаде дайвер нашел на дне озера обручальное кольцо и вернул его владельцу. Американец потерял украшение, когда прыгнул в воду со скалы. Сам найти не смог, вода в озере оказалась слишком темной. На помощь пришел дайвер-волонтер, который отыскал кольцо всего за пару минут с помощью металлоискателя. Мужчина уже 20 лет бесплатно ищет чужие вещи на глубине.

0: И в этом году планируют побить личный рекорд, поднять со дна 25 потерянных ценностей.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля 36 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 26 до 31 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ-радио «Каверленд» с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это «Каверленд» — музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем хит всех вечеринок.

0: трек «London Let Me Go» вышел в 2002 году, мой ровесник так-то. Он был вторым синглом с дебютного альбома Дэвида Гетты. Над песней работала целая команда авторов. Сам Гетта, Нед Скотт, Бенджи Воган, Крис Уиллис и многие другие. Тогда непривычный для слушателей жанр электрохаус только начинал завоевывать мир.
1: Что по рекордам?
0: Во Франции трек стал настоящим танцевальным хитом, добравшись до 4-го места в национальном чарте. Всего там было продано 376 тысяч копий. Трек получил статус золотого. Сам альбом «Just a Little More Love» добрался до 6-й строчки во Франции и стал дважды платиновым. Это был первый раз, когда Гетта пересек границу андеграунда и ворвался в мейнстрим. Сейчас хит живет полноценной жизнью в TikTok и Instagram Reels. Дэвид Гетта – один из самых популярных артистов в соцсетях с более чем 25 миллионами подписчиков, а его ранние треки переживают второе рождение. «Love Don't Let Me Go» — это точка отсчета, трек, с которого начался путь человека, ставшего одним из главных диджеев планеты. Это тот самый звук ранних нулевых, чистый, наивный, но уже заряженный той энергией, которая позже взорвет стадионы. Давайте подарим хиту новое звучание на русском языке.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого. Не брось меня.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио. Каверленд.

0: Реклама. В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 25 до 29 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как человечество готовится осваивать Луну.
0: Новости.
1: Власти Беларуси будут частично компенсировать логистические расходы ряда компаний-экспортеров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Речь идет о тех организациях, что поставляют продовольствие в страны дальней дуги. Например, государство готово покрыть половину транспортных затрат при отправке сливочного масла, сыров и детского питания. Компании смогут получить компенсацию за операции во второй половине этого года при выполнении ряда условий. Золотовалютные резервы Беларуси немного выросли за июль. Об этом сообщает Нацбанк. Как отметили в ведомстве, международные запасы нашей республики увеличились примерно на 35 миллионов долларов. Такое изменение произошло за счет ситуации на отечественном валютном рынке. Государство активно выкупало денежные знаки других стран и перемещало их в резервы. Таким образом, объем золотовалютных запасов Беларуси приблизился к отметке в 14 миллиардов и 200 миллионов долларов в эквиваленте.
0: К новостям в мире.
1: США готовы нанести масштабный удар по Ирану в одном случае. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, речь идет о том, что Исламская Республика продолжит блокировать Ормузский пролив. Политик подчеркнул, при таком развитии событий американские силы совершат самую масштабную атаку со времен Второй мировой войны. Президент США уверен, подобный удар принудит Иран к открытию акватории. К новостям регионов. Министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило проведет выездной прием граждан в Мяделе. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома в следующую среду. Для встречи с руководителем необходимо предварительно записаться по телефону. Все подробности можно узнать в Мядельском райисполкоме. И в завершение выпуска. США продолжают подготовку к созданию постоянной научной базы на Луне. Соответствующей информацией поделилось агентство НАСА. Например, ведомство и его партнеры завершают создание нескольких посадочных грузовых модулей. Они должны доставить на спутник нашей планеты множество полезных элементов, от материалов до

0: научных приборов. Также идет строительство орбитального ретранслятора данных для поддержания связи с будущими миссиями. Напомню, США и их партнеры рассчитывают создать первую инфраструктуру для лунной базы уже к началу следующего десятилетия.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио.
1: Around the world.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 26 до 31 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 26 до 30 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 29.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать предпринимателям и как могут измениться робособаки.
0: Новости.
1: Экспорт товаров в Беларуси вырос практически на четверть. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнивало числа за 6 месяцев этого и 2025 годов. В денежном эквиваленте показатель превысил отметку в 23,5 миллиарда долларов. Специалисты отмечают, объемы импорта все еще больше экспорта отечественной продукции. Такую ситуацию объясняют спросом со стороны населения и компаний. Власти Беларуси запускают новый этап программы поддержки предпринимателей старше 50 лет. Об этом сообщили в Министерстве экономики. Как отметили в ведомстве, такие люди могут пройти бесплатное обучение по использованию цифровых инструментов для развития своего дела. Занятия будут идти в интернете в августе и сентябре. Например, участникам курса расскажут, как работать с нейросетями. Для прохождения обучения нужно предварительно зарегистрироваться. Все подробности разместили на сайте Минэкономики.
0: К новостям в мире.
1: Климатическое явление Эль-Ниньо может усилить проблемы с продовольствием в десятках стран. Об этом предупреждает ООН. Эксперты организации отмечают, что феномен уменьшает объем осадков в ряде регионов, в их числе Азия, Центральная и Южная Америка, Карибский бассейн и часть Африки. Эксперты уверены, что дефицит дождей создаст серьезные проблемы для сельского хозяйства 45 государств. Особенно в следующие 2 года. Потому специалисты призывают мировое сообщество подготовиться к решению этой проблемы. Белорусская туристка умерла в Северной Македонии. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел нашей республики. Ведомство пока не сообщает причину трагического случая. Представительство официального Минска в Сербии поддерживает связь с македонскими правоохранителями и руководителем туристической группы. Дипломаты также оказывают необходимую помощь родственникам погибшей. И в завершение выпуска. Команда ученых из Южной Кореи разработала концепт мягких подушечек лап у робособак. Изобретение представляет собой особое пористое покрытие для конечностей машин. Вещество является довольно легким, прочным и работает как амортизатор. Элемент уменьшает силу удара при касании земли, собирает полученную энергию и отдает ее для облегчения следующих движений. Испытания показали, что такая разработка немного уменьшает разряд аккумулятора у робособак. Тем не менее, о практическом применении новинки пока неизвестно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 26 до 31 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

0: такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 30.
1: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
0: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кому интересна белорусская техника и что готовится убрать с орбиты Земли.
1: Новости.
0: Аграрии Беларуси получили более 5 миллионов тонн зерна. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, сбор урожая идет быстрее по сравнению с прошлым годом. В разрезе регионов Минская область находится на втором месте по количеству полученного зерна. В целом аграрии обработали почти две трети от всех полей с зерновыми культурами, без учета кукурузы. Беларусь отправила крупную партию тракторов в Нигерию в июле. Такой информацией поделились на Минском тракторном заводе. Речь идет о поставке более чем 500 машин разной мощности, от 80 до 120 лошадиных сил. Предприятие надеется, что официальная Абуджа и дальше будет закупать отечественную технику. Также белорусский производитель ведет переговоры с другими странами Африки об экспорте своей техники.
1: К новостям в мире.
0: Евросоюз ужесточает правила программы защиты для граждан Украины. Соответствующее решение вступает в силу сегодня. Изменения затрагивают прибывающих людей призывного возраста. Теперь они должны доказывать свое освобождение от военной службы в родном государстве. Если таких документов у человека нет, то сообщество не станет предоставлять ему временную защиту. Мера не распространяется на тех украинцев, кто уже обладает подобным статусом. Новостям регионов. Фестиваль исторических реконструкций пройдет в Несвеже в субботу. Мероприятие организуют у стен замка Радзивиллов. Для гостей подготовят различные точки интереса. В их числе рыцарские турниры, мастер-классы по старинным танцам, фехтованию и стрельбе из лука. Также состоятся показательные сражения времен Первой мировой и войны 1812 года. Кроме того, атмосферу события будут поддерживать выступления любительских коллективов и кавер-групп. И в завершение выпуска. США и Россия намерены вместе свести с орбиты Международную космическую станцию. Об этом заявили в корпорации Роскосмос. В процессе рассчитывают применять два грузовых корабля от официальной Москвы и один американский специализированный буксир. Форпост человечества будут постепенно снижать в течение 2 лет. Затем обломки МКС затопят в отдаленной части Тихого океана. Сама станция еще должна работать до 2030 года, однако эту дату могут перенести.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 26 до 31 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси поручил создать новое образовательное заведение. Для чего оно необходимо, узнаете в специальной подборке. Аграрии Минской области собрали 1 000 000 тонн зерна в этом году. Кого можно назвать лидерами уборочной кампании, выяснила Галина Наркевич. Более 50 тысяч мигрантов прорвались в испанский город Сеута. Почему это произошло, рассуждает Андрей Лазуткин. Жители столицы купили дом за одну базовую величину в Крупском районе. Сколько пришлось потратить на возведение нового жилья, описывает Ольга Баравуля.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Вы слушаете «Лето» на «Минской волне».
3: 97.4 FM.

0: Реклама на Минской волне.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новости.
1: Правительство Беларуси обновило порядок проведения юридической экспертизы, публичного обсуждения и проверок будущих правовых актов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ корректирует озвученные механизмы в соответствии с ранее принятым законом о нормотворческой деятельности. Также постановление призвано повысить уровень подготовки проектов правовых актов перед их подачей в Совет министров. Экспорт строительных услуг и товаров в Беларуси достиг отметки в 2,5 миллиарда долларов. Речь идет о ситуации с начала года. Как отмечают специалисты, отечественная продукция и компетенции специалистов в основном востребованы в России. Например, белорусские компании возводят школы, сады, спорткомплексы и жилые дома. Предприятия рассчитывают закреплять такое положение дел и выходить на новые для себя рынке.
0: К новостям в мире.
1: Украина продолжает вести переговоры с США о выдаче лицензии на производство ракет для зенитных комплексов «Патриот». Об этом пишет агентство Рейтер. По информации журналистов, официальные Вашингтон и Киев обсуждают несколько вариантов создания перехватчиков. Например, Белый дом предлагает производить некоторые компоненты аппаратов на Украине. Затем их должны доставлять в Германию для окончательной сборки. Новостям регионов. Новый рекорд установили на уборочной кампании Беларуси этого года. Такой информацией делятся в Минисполкоме. Ситуация развернулась вокруг работника одного из хозяйств Клецкого района Павла Шутила. Он уже собрал более 4000 тонн зерна, первым в Беларуси. Еще один представитель этой компании, Виталий Кишко, перевез свыше 5000 тонн ресурса в необходимые места. С достигнутыми результатами аграриев поздравили профсоюз, представители общественности и директор хозяйства. Труженикам также передали ценные подарки. И в завершение выпуска. Мозг может испытывать дефицит энергии во время сна. Так считает группа ученых из Японии. Они проводили эксперименты на грызунах. Исследователи изучали, как мозг животных работает во время фазы быстрого сна. Оказалось, что периодически орган довольно быстро тратил накопленную энергию. Тело ускоряло приток питательных веществ, но полностью закрыть дефицит не удалось. Исследователи полагают, что порой мозгу нужно крайне много ресурсов для перестройки нейронных связей и обработки воспоминаний. Однако такая биологическая особенность может приводить к усталости после пробуждения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 26 до 31 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

еще только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 29 до 34 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 32.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем могут сообщить белорусы и какую майку можно не стирать месяц.
0: Новости.
1: Боевые беспилотники могут потерять свое превосходство в воздухе. Такое мнение высказал президент нашей страны. Он предположил, что вскоре какая-либо страна разработает эффективное средство нейтрализации дронов. Тогда аппараты лишатся доминирующего положения и станут очередным средством ведения боевых действий. Александр Лукашенко отметил, подобную систему могут создать и в Беларуси. Потому президент призвал правительство стимулировать научные изыскания отечественных энтузиастов. Министерство антимонопольного регулирования и торговли проводит прямую телефонную линию. Ведомство интересует разнообразные недостатки торгового обслуживания.

0: И сегодня ситуация затронет перекресток двух улиц в деревне Тарасово. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с половины девятого вечера до 22:30. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении Борисова. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Американский стартап представил самоочищающуюся майку. Как заявляют в компании, майку можно носить и до месяца без появления каких-либо запахов. Такого результата удается достичь за счет наличия в одежде 7 компонентов. В их числе медь, серебро, цинк и вулканический пепел. Они должны уничтожать и замедлять рост тех бактерий, что вызывают неприятный запах. Футболку еще только собираются выпускать. Ее минимальная цена составляет около $80. Отмечу, что свойства новинки не подтверждены. Кроме того, она не очищается от грязи и других подобных пятен.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Ну что, доездились, дорогие самокатчики? Кажется, в Гродно так точно. Не так давно вступил в силу проект, который ограничил в ноль использование шеринговых велосипедов и самокатов. Хорошо это? Плохо? Что стало причиной и как на это реагируют люди в социальных сетях, мы и попробуем разобраться.
0: Самокаты.
2: Многие жалуются, что самокатчики — это тихие убийцы. Мол, гоняют везде, где и как хотят. Штрафы приходят крайне редко и ничему не учат людей. Отчасти это правда. Уж не первый раз мы касались этого пункта. Плюс загрязнение тротуаров. Иногда от количества оранжевого и желтого глаза ломаются, а глядя, как с ними обращаются во время паркинга, тоже хочется запрет ввести. С другой же стороны, электросамокаты — это быстро на короткие дистанции. Относительно бюджетно в сравнении с покупкой авто или заказа такси на то же самое расстояние. Плюсом ждать транспорта вовсе не надо, да и ответственные самокатчики, как ваш покорный слуга, никуда не пропали. Все по ПДД, даже когда никто не видит. И вот, в Гродно больше не прокатиться. Отчасти это решение я оправдываю. Был там пару раз проездом. Город очень узкий, с тонкими улочками и меньшим тротуаром. Нормальные велосипедные дорожки? Думать забудьте. Если здесь я не прав, то, пожалуйста, поправьте. Но их туда просто некуда впихнуть. А кататься, ой, как хочется.
0: Автонавигатор.
2: Перейдем к социальным сетям. И тут, на мое удивление, я увидел больше негативных комментариев. Зачем забирать? Зачем так жестко? Да еще и велосипеды хотят ограничить. Но делать нечего, судя по всему. Однако есть вопросы. И очень серьезные. Причем к самому устройству красивейшего города Гродно. Сколько там ДТП с участием машин? Сами тачки всегда стоят по паркингу? Защищены ли пешеходы от ошибок неопытного водителя? Да и кто защищен? Разве что тот, наверное, кто из дома совсем не выходит.
0: Личное мнение.
2: Если во главе инициативы безопасность, то пора запретить все. В конце концов, кислород тоже вреден. Но суть, как и всегда, где-то между правильности использования средств транспорта и ответственности пешеходов. Слушать музыку, конечно, очень здорово, но не тогда, когда тебе сигналит битый час, а ты нарушаешь ПДД как можешь. Я против такой инициативы. Особенно против переноса на другие города республики. А вот за условия комфорта для всех я против никогда не буду. Гродно — это лишь прецедент. И надеюсь, что дальше этого города не пойдет.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И главное, не теряйте голову. Будь вы пешеход, автолюбитель, да и вообще не советую.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор.

0: реклама на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 28 до 34 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем стоит знать владельцам электрокаров и как можно отправиться на Северный полюс.
0: Новости.
1: Число несчастных случаев в сельхозорганизациях Беларуси упало. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. В ведомстве рассказали о ситуации в подконтрольных организациях за 6 месяцев года. За такой период произошло всего 3 несчастных случая. Представитель госрегулятора уверен, в будущем хозяйства могут полностью искоренить производственный травматизм. Потому министерство призывает сельхозорганизации неукоснительно соблюдать требования охраны труда. Более 155 тысяч разрешений на участие в дорожном движении выдали в Беларуси за май. Об этом сообщили на предприятии «Белтехосмотр». Как отметили в организации, большинство документов получали физлица. Вместе с тем, каждый седьмой из осматриваемых автомобилей имел недопустимые неполадки. Например, у электрокаров чаще всего были проблемы с тормозной системой, фарами или рулевым управлением.
0: К новостям в мире.
1: В ряде городов Италии объявлен красный уровень опасности из-за жары. Это уже четвертая волна аномальной температуры воздуха с начала лета. Предположительно, температура в некоторых районах достигнет 40 градусов, а зной не спадет как минимум неделю. Красный уровень указывает на высокий

0: продлится 10 дней. Маршрут пройдет через Баренцево море до Северного полюса и обратно. Напомню, за места на судне соревновались около 5000 ребят из множества стран. От Беларуси жюри выбрали одного ребенка из более чем 400 конкурсантов. Отмечу, что сама экспедиция направлена на популяризацию науки у молодежи.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Свое родное. Как дома шоу.
1: Ну что, дождались мы той самой жаркой погоды. Я признаюсь честно, человек, который любит это время, когда асфальт плавится, для меня это настоящее лето.
2: Да.
1: Но и даже мне сегодня дышалось как-то не очень просто.
2: Ага, почувствовал на себе, да? Вот это вот солнечное давление.
1: Ну и что? Зато я чувствую, что я где-то на югах, мне не надо никуда ехать.
2: Где-то загораю, говорит Вика, с оголенными плечами.
1: Ну, в студии, ты знаешь, как под лампочкой он air загорается-то.
2: Нормально.
1: Лучше всех.
2: Отлично.
1: В общем, друзья, 3 часа проведем вместе. Это как дома шоу. Вернулись ваши динамики. Мы знаем и чувствуем, что вы скоро отправитесь домой. Вас поздравляем с финалом трудового активного рабочего дня.
2: Фарватер недели.
1: Это значит
2: именно
1: среда.
2: Так.
1: Среда.
2: Да.
1: Самый долгожданный день недели, потому что после среды мы уже, как знаешь, на картинках нарисовано, катимся вниз. Если вначале мы взбираемся в гору, то потом мы с нее катимся.
2: Кто-то катится, а кто-то, знаешь, медленно сливается. Вот так вот.
1: Ну, мы сливаться не будем. Подарки будем раздавать. Самый вкусный, самый ароматный ок-пирог будет в этом часе.
2: Точно.
1: Игра-перепелка тоже любимая всеми нами и вами тоже будет. Запоминайте наш Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307. Желаем всем приятного аппетита. Ну а самое быстрое, как всегда, сегодня получит подарки.
2: Да.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: НВ-радио. Перепелка.
1: Но я могу сказать, когда фарватер недели, иногда бывают изменения, правильно? Mm-hmm. Всегда мы вот хотели, чтобы, когда готовит что-нибудь, у нас был такой подарок от Ок-пирог. А теперь мы изменили.
2: Мы нестандартные, мы нетривиальные. Мы решили, что в эту среду мы будем ломать стереотипы.
1: Вот мы их и сломали. Такой треск стоял. На самом деле, Ок-пирог — это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные. Наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз из Минска на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейший пирог по номеру плюс 375-29-956-05-22, а также на okpirog.by. Вот что будет победителю в нашей игре...
2: Перепелка! Ребята, я считаю, что сегодня перепелка удалась. Нейросеть по имени Терция взорвала наши, в общем, слуховые
1: все мембраночки наши,
2: мембраны, потому что она изменила песню до такой неузнаваемости, что вы точно будете задумываться, и никакие вам приложения, поддержки и помощи друзей не помогут. Тут и действительно настоящий меломан сможет стать победителем.
1: Да, тут как раз-таки все и начинается. Я напоминаю, 8029-1010-307, это Вайбер, Телеграм. Вик, какое сообщение у нас сегодня
2: Пятое
1: будет?
2: Пятое сообщение сегодня будет победным. Поэтому надо
1: если оно правильно.
2: Да, да, быстрым, шустрым и всезнающим. Напоминаю, нейросеть по имени Терция изменила очень известную песню, оставила слова, но изменила всю музыку.
1: Полностью.
2: Причем настроение, характер вы никогда не догадаетесь.
1: Ну, среда же.
2: Но давайте слушать задание.
0: Перепелка.

0: А вот кто достанет сегодня свой счастливый пирог, мы узнаем через несколько минут. Напоминаю, 8029-10-10-307, пятое сообщение с правильным ответом. Сегодня у нас победная.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: МВ Радио. Перепелка.
2: А на часах уже натикало 17:31, время, когда хочется поужинать, хочется провести время где-то на свежем воздухе, где-то в прохладном помещении, а возможно с близкими друзьями. И когда у вас есть чем поужинать, и при этом не надо стоять у горячей плиты и шеварить там на всю семью, то поверьте, улыбка удваивается, а то и утраивается. Вот прямо на лице я чувствую, как у хозяюшек, которые знают, что вот сейчас будет шанс забрать пирог, но мы чуть позже расскажем, кому он все-таки достался.
3: Буква уже найден. Победитель. Мужчины сейчас будут прыгать, потому что это все-таки мужчина, да? Mm-hmm. Да, но давайте я пока придержу все-таки информацию, просто послушаем, что искусственный интеллект нам выдал.
2: Да, известный хит на свой манер.
3: Давай, сердце.
1: Перепелка.

0: многие узнали этот гимн Олимпиады.
1: Да.
0: Сразу подсказку даю. Олимпиада, которая проходила в России.
1: В Сочи, да.
0: В Сочи,
1: зимняя, да.
0: Вы 100% слышали эту песню, этот хит. Вы знаете этих девушек, потому что они уже легенды.
1: Эх, давай оригинал.

0: кажется, это бессмертный хит, который останется навсегда. И не зря его взяли, так скажем, гимном Олимпиады в Сочи.
1: Абсолютно
0: мы все вот под эту песню получали огромное удовольствие. Уверена, что и вы в том числе. Но самое большое получает наш победитель, который прислал 5-м сообщение с правильным ответом, что это группа «Тату» нас не догонит.
1: Да, мне кажется, что этот человек, его зовут Дмитрий, и 0600, это последние 4 цифры его номера телефона, в свое время вот точно кайфовал под эту группу. Может быть, даже где-то отжигал вот в каких-то клубах. Но неважно, ему повезло. Вот сегодня действительно улыбнулась удача, и мы его поздравляем, потому что как только наш менеджер с ним свяжется, я уверен, он поедет на «Рыбалка 26». Вот, там можно заказать вкуснейший пирог, ну и, конечно же, попробовать что-то новенькое.
0: Да, вкусный пирог вам достается, можно сказать, через какое-то время свяжется редактор, расскажет, как забрать подарок, ну а мы двигаемся дальше, недалеко уедем, съездим на минутку в Польшу.
1: Да, там поговорим, как там жарко.
0: Как там жарко, поверьте, там жарче еще, чем у нас, и там не так уж и умеют люди справляться с жарой.
1: Послушайте нас.
2: «Как дома» шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. В курсе дела.
1: Вот, Вика, пока мы тут с тобой в уютной студии под кондиционером спорим, кто пойдет за кофе, в Польше разгорелась настоящая драма. Представляешь, на государственном уровне.
2: Опять геополитика, Володь, вечер же. Давай полегче и беги уже за моим холодным латте.
1: Да нет, куда тут лучше всего. Премьер-министр Дональд Туск вышел на утреннюю пробежку. 50 минут по жаре и, цитирую вот его, вернулся еле живой. В итоге пост в соцсетях и экстренное обращение к нации.
2: Подожди, то есть человек пробежал почти час под палящим солнцем, а виноваты в его плохом самочувствии кто? Работодатели всей Польши?
1: А именно, логика железная. Премьер устал, вся страна должна уйти на сиесту. Он призвал начальников ставить кондиционеры, раздавать воду и, в общем, если жарко, и отпускать людей домой.
2: Слушай, какая забота. Мне срочно нужен начальник, который будет следить за моим пульсом во время утренней зарядки. А если я, например, переем на ночь черешни или арбуза, и мне будет тяжело дышать, Туск заставит сократить рабочий день?
1: Да, думаю, он лично подпишет указ о запрете косточковых культур. Да, вот на самом деле. В общем так, работодателям Польши сейчас не позавидуешь. Представь картину. Сидит директор, у него горят сроки, а тут заходит сотрудник, включает кондиционер на полную, берет ведро ледяной воды и говорит: «Шеф, я почитал пост премьер-министра, мой характер работы официально меняется на лежачий».
2: Угу. Вот так. Главное не говорить Туску, что люди летом еще и на дачах картошку точно могут пропалывать, как-то орошать, а то экономика сопредельного государства точно встанет. В общем, друзья, берегите себя. На часах 17:44, я уверена, что вы эту жару пережили.
1: Да.
2: Осталось дело за малым, приготовить ужин, насладиться временем со своей семьей.
1: Кстати, по поводу ужина, мы подскажем вам хороший рецепт на сегодняшний вечер.
2: Конечно же, он будет охлаждающий, он будет легкий и максимально вкусный. Это не просто арбуз или дыня, хотя это тоже прекрасное решение на вечер.
1: Яна Довбенко продолжит нашу программу с серьезными новостями, а вы оставайтесь с нами, это «Минская волна».

0: Реклама.
1: Отличные новости. Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи запускает акцию «День соседа». До конца августа каждую субботу скидка. Минус 12% на все. Ждем вас за покупками в гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: В чем сила, брат?
5: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
4: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
6: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
7: Истина в «Минской правде».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 28 до 35 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 28.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем информирует Министерство труда и как соцсети вредят детям.
0: Новости.
1: Правила работы мясоперерабатывающих предприятий скорректировали в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство сельского хозяйства. Документ содержит множество изменений. Например, правовой акт устанавливает ветеринарно-санитарные требования к упаковке продуктов, технологическому оборудованию и таре изделий. Также правила устанавливают периодичность санитарного осмотра организации и контролируемые показатели. Все подробности можно узнать на сайте ведомства. Около 50 человек отстранили от работы на уборочной компании из-за нарушения охраны труда. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты. Представители ведомства и других структур изучили ситуацию более чем в 170 хозяйствах. В итоге специалисты выявили свыше 2300 нарушений. Например, эксперты приостановили работу более чем 30 единиц техники, которая угрожала жизни работников. Проверяющие будут и дальше делать акцент на важности соблюдения правил охраны труда.
0: Новостям в мире.
1: Словения снизит выработку энергии на своей единственной атомной электростанции. Об этом сообщает агентство ТАСС. Такую меру вводят из-за сильной жары. Она увеличила температуру воды в реке, откуда берут жидкость для охлаждения реактора. В итоге стратегическому объекту все сложнее работать в безопасном режиме. При сохранении жаркой погоды выработку электроэнергии могут уменьшить еще сильнее. Новостям регионов. Браконьеры добыли более 35 килограммов рыбы в Солигорском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Мужчин на берегу местного водохранилища споймали. Нарушители ловили рыбу с помощью запрещенных орудий и использовали сети длиной 120 метров. Вред, причиненный окружающим.

0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 92 копейки, евро 3 рубля и 36 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 64 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Обстановка на дорогах.
1: На часах 18.07, температура 30 градусов,
2: да.
1: А на дорогах 5 баллов, говорит нам сервис Яндекс, пробки.
2: Я думаю, что мы чего-то не знаем. Может быть, из-за такой жары многих отпустили с работы пораньше?
1: Я уверена.
2: Да?
1: А почему бы и нет, если погода позволяет, если вы хороший работник, меньше времени проводите на каких-то перерывах,
2: ну,
1: в
2: да.
1: кофейных зонах, возле кулера.
2: А представляешь, экономия какая? Меньше пьют воды, меньше работает кондиционер, и меньше человек получает.
1: Ну, как-то да. Я уверена, что вы получите много.
2: Да.
1: Сколько наработали.
2: Все по расписанию,
1: и
2: да.
1: И купите себе мороженое.
2: Да.

0: Мы расскажем, что пробки существуют, конечно же, в основных центральных наших улицах. Это улица Первомайская, улица Ленина, проспект Независимости, улица Козлова, перекресток Богдановича и улица Купалы, да, есть серьезная пробка. Ну и небольшое затруднение имеется в районе улицы Смоленской, там серьезная пробка.
1: У меня по Кольцевой здесь есть две неприятные вещи, которые происходят изо дня в день. Первое, это то, что внешняя Кольцевая к Партизанскому проспекту, от Малиновки внешняя, как я уже сказал, там идут дорожные работы, и поэтому там очень сокращена дорога, и две только полосы из четырех работает. Второе, опять же, теперь уже в сторону Малиновки от Партизанского проспекта, два ДТП сразу, и, к сожалению, там тоже стоят автолюбители, там уже не двигается ничего, говорит Яндекс.Пробки. Еще одно затруднение, это Долгиновский тракт, здесь внешняя часть Кольцевой и до Жданович тоже окрашено все в желтый и красный цвет. А это значит, что там, к сожалению, очень медленно едут автомобили.
0: Ну, а мы ускоряемся наоборот, потому что хочется освежиться и охладиться. А где, как не в Минском дельфинарии?
1: Да,
0: там,
1: конечно,
0: сейчас роскошно. Я уверена, что получают удовольствие и дельфины, и морской котик, и лев. И уверена, что там время вы проведете незабываемо, если выиграете билеты в нашей игре.
1: А поплавать как здорово будет. Так что оставайтесь с нами. У нас скоро «Что не так?» у шефа.
2: Обстановка на дороге.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Я могу сказать, Вика, только одно. Я уже завидую тому человеку, кто выиграет в нашей игре. Вот что не так у шефа.
2: Ну, конечно.
1: Знаешь почему?
2: Догадываюсь.
1: Догадываешься? Я бы сейчас точно искупнулся бы вот прям-таки с этими морскими котиками и львами. А я расскажу, что может сделать победитель. А причем у нас два билета, так что я думаю, будете вдвойне пытаться выиграть. Вот, есть возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге и дельфинотерапии, даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
2: Ну, в общем, да, вот действительно...
1: Услышала время, в моем голосе морской прибой?
2: Я даже искупнулась, пока ты рассказывал. Вот визуально умею все это представить, ощутить и порадоваться за нашего победителя. Но напомню правила игры. Я читаю рецепт известного блюда, добавляю что-то лишнее. Вы догадываетесь, присылайте ответы. И сегодня пятое сообщение будет победным.
1: Конечно,
2: с правильным ответом. Ну, мы сегодня будем не просто расслабляться, а баловать себя чем-то изысканным. И как тебе, Володя, идея приготовить десерт с красивым названием «Лаймовый сорбет шантильи»?
1: Я уже бегу за лимонами.
2: Угу. Ты бежишь за лимонами, а я расскажу, что это французское, конечно же, блюдо. Шантильи – это культовые взбитые сливки с ванилью. Придумал метродотель Франсуа Ватель еще в 17 веке. В общем, звучит
1: какая
2: все
1: красота.
2: Максимально,
1: да,
2: красиво.
1: Просто.
2: Блюдо можно продать в ресторане за баснословные деньги. Но здесь и сейчас мы на Минской волне будем готовить у себя на своей виртуальной кухне.
1: Угу.
2: В общем, суть десерта проста. Спустя века кондитеры соединили ледяную дерзкую кислинку лаймового сорбета и эту сладкую королевскую пену шантильи. Получился невероятный контраст температуры вкусов, колкий лед и воздушное облако.
1: Ух ты.
2: То, что идеально подойдет для нашего жаркого летнего вечера.
1: Ну, надо приступать, мне кажется.
2: Я тоже. Доставай креманку.
1: Я поправил, значит, свой колпак. Вот так вот все, перчаточки на мне уже.
2: Угу.
1: Ну, рассказывай, что мне делать.
2: В общем, доставай лед, будем его колоть и начинать готовить лаймовый сорбет. Ну, а вы догадываетесь, что там будет лишним.
0: Что не так у шефа?
2: Для ледяного лаймового сорбета нам понадобится вода, то есть лед, сахар, сок лайма, молоко, цедра лайма, свежая мята, для воздушного крема сливки и обязательно ванильный экстракт и сахар. Что здесь лишнее?
1: Да, присылайте ваши ответы.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Вкусно и ароматно, как дома.
1: И я продлю. Вкусно, только один ингредиент помешал, чтобы получилось очень вкусно.
2: А, да, мы сегодня готовили изысканный десерт, охлаждающий, с историей, лаймовый сорбет шантильи. Конечно, многие догадались, что там оказалось лишним по моей версии, потому что, ну, все понятно, все очевидно, особенно если вы немножечко гурман, кулинар, ну и где-то рядом проходили мимо. Особенно какой-нибудь террасы в Минске, потому что я видела этот десерт, признаюсь честно, ни разу не пробовала. Думаю, что по сочетанию вкусов будет вкусно. Десерт этот состоит из, конечно же, лаймового сорбета, максимально такого колотого, охлаждающего. Он колется не только льдом, но и вкусом.
1: Да, конечно.
2: Ну, а сверху из кондитерского мешка высаживается пышная шапка крема шантильи, которую тоже хочется отведать. И, кстати, психологи говорят, что вкуснее всегда в чужой тарелке. Если вы украдете у кого-то этот кусочек...
1: Сорвала с языка, я всегда говорил. Девушки, ты что-нибудь... Нет, я только у тебя попробую. А потом такое открываю... А у меня на тарелке уже ничего нет.
2: А мне однажды не дали свои тарелки попробовать. Серьезно? Я так обиделась. Я вообще, это моя травма. Говорит, я тебе не дам. Как это не дашь?
1: Как это попробовать?
2: Черри на меня смотрит. В данном случае шапка шантильи.
1: Да, вот это вот раз вот так вот некрасиво. Ой, здорово.
2: Да, это мы не придумываем, это на самом деле. Вот попробуйте, так сделайте. Если вам не отрубят руку.
1: Палец прям по шею.
2: В общем, мы добавили молоко. Оно не входит в состав классического десерта, потому что туда идут сливки пожирнее от 33%.
1: 99,9% наших слушателей ответили правильно. Один, правда, там что-то такое там неправильно написал вообще.
2: Ну вот.
1: Может, он не туда просто написал.
2: Кто забирает билеты в дельфинарий?
1: Ашот. 2702. Это последние 4 цифры его номера телефона.
2: Ну, и Ашот, я думаю, он должен был на шашлыках забрать приз, а он на десерте.
1: А может быть, он шеф-повар, как это называется? Этот,
2: Мишлена.
1: Нет, десертник.
2: А, десерт, кондитер, я поняла.
1: Кондитер, да.
2: Ну, понимаешь, имя Ашот у меня ассоциируется с
1: определенным форматом. Сразу, дорогой, не проходи мимо, попробуй, да?
2: Шашлык, люля-кебаб, ну, как минимум хинкали.
1: Остановись, ты просто голодна.
2: Да, я бы с удовольствием что-то вкусное съела, но нет, друзья, мы вас не оставим без новостей, которые заставят нас и улыбнуться.
1: Конечно, нет, не улыбнуться, похохотать в голос. Почему? Потому что мой дядюшка Трамп снова придумал интересную вещь. Ну, решил достроить Белый дом.
0: Вкусно и ароматно,

0: а я, Вик, предлагаю перенестись на другой континент. Прямо на лужайку Белого дома. Там развернулась строительная драма в лучших традициях шоу «Идеальный ремонт».
1: Ну что на этот раз? Дональд Трамп решил перекрасить овальный кабинет, ну, например, в золотой цвет?
0: Хуже. Он заставил рабочих переделывать готовую вертолетную площадку. Строители в июле, значит, выкладывают, работают, выкладываются круглосуточно, спешат к визиту Синдзепини, и тут выходит дядюшка Дональд, смотрит на лужайку и говорит: «Неровно».
1: Подожди, но южная лужайка, насколько я помню, исторически имеет естественный склон. Там по законам физики не может быть идеально ровно.
0: Вика, закон физики для слабаков. Когда речь идет о президентском перфекционизме, Трамп потребовал идеальный горизонт. Ну, ты знаешь, что это такое. В итоге рабочие взяли ломы и начали крушить свежую гранитную печать президентскую. Там такая вот красивая была, которую, ну, только что сделали.
1: Бедные строители представляют этот уровень мотивации. Ребята, мы строили-строили, пришел босс, ему не понравился. Все по фэншую, разбираем обратно. А кто за этот банкет, Володя, платит? Налогоплательщики?
0: А вот тут самое интересное. Спонсор этого праздника – корпорация с мировым именем. Проект уже стоил более 5 миллионов долларов. А теперь ценник вообще в космос улетел. В общем, военные подрядчики, видимо, думали, что делать истребители сложнее. Не, ребята, сложнее угодить дядюшке Трампу с уклоном травы.
1: Слушай, а может это хитрый план?
0: Ну-ка.
1: Си Цзиньпин прилетает, вертолет садится под наклоном, китайская делегация немного заваливается на бок, и все. Геополитическое преимущество у США.
0: Ну, не знаю, мне кажется, что Трамп просто переживает, что у него прическа съедет на бок во время посадки. В общем, друзья, если ваш начальник заставляет вас переделать отчеты в пятый раз, помните, хоть... Если у вас действительно ничего не получается, просто отдохните и послушайте «Минскую волну».
1: Вот это лучшее решение на этот летний жаркий вечер. В начале часа появится в студии Ян Довбенко вместе с новостями. Вы тоже их не пропускайте. И не забывайте заглядывать в наши соцсети. Мы есть абсолютно везде, но особо активно. Мы проявляем себя в Тресе, в ТикТоке, в Инстаграме. Заходите именно туда. Ну и обязательно проголосуйте. Сегодня будем обсуждать в третьем часе нашим совместным зумеров. Оказывается, у них новое увлечение, как у наших бабушек.
0: Да.
1: Они вообще пошли по другому пути, не то что, Володя, мы с тобой.
0: Да?
1: Да.
0: Все расскажем,
1: вяжут,
0: да?
1: Вяжут и вышивают крестиком, и настолки играют. И вообще детство у них и юношество сильно отличается.
0: Ну, все узнаем скоро.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 27 до 34 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 27.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают в МЧС и что обнаружили в Болгарии.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси обнулило пошлины на экспорт сжиженных углеводородных газов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Например, изменения касаются поставок бутана, пропана и метана. Решение вступает в силу после официального опубликования документа. Потенциально корректировка может увеличить поставки отечественных предприятий за рубеж. В таком случае бюджет Беларуси получит больше налоговых поступлений за счет роста экспорта. Более 40 пожаров произошло в Беларуси из-за детской шалости с огнем. Такие данные за 7 месяцев года приводит МЧС. В результате этих инцидентов погибли 2 ребенка, еще около 30 несовершеннолетних получили травмы. Главной причиной всех таких происшествий называют отсутствие должного контроля со стороны взрослых. В ведомстве призывают родителей не ограничиваться запретами, а регулярно объяснять правила безопасности и показывать личный пример.
0: К новостям в мире.
1: Не менее 50 тысяч гектаров посевов повреждены в Литве из-за экстремальных погодных условий. Об этом сообщают местные СМИ. В прошлом месяце только от штормов и ливней фермерские хозяйства потеряли 6 миллионов евро. Экстремальные явления в этом году затронули практически всю территорию страны. Безопасных регионов уже не осталось. Отмечу, от рекордной жары и засухи страдают и другие европейские государства. К новостям регионов. Первые электробусы запустят в Минской области до конца года. Первый транспорт отправится по маршрутам Минск-Смолевичи и Минск-Фанипаль. Этот проект является пилотным. После успешной обкатки такой транспорт свяжет столицу с другими городами-спутниками. Электробусы не дают выбросов, работают тихо и очень энергоэффективны. Сейчас специалисты создают собственные накопители энергии и внедряют комбинированные системы зарядки. Новое решение призвано сделать поездки более комфортными и снизить зависимость от традиционного топлива. И в завершение выпуска. Массивный каменный саркофаг обнаружили археологи в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС. Ученые отмечают, что гробница была ограблена еще в античный период. Президент Болгарии Ильяна Йотова подчеркнула, что государство должно поддерживать археологов. Раскопки в Перперконе ведутся с 2000 года, и за это время там нашли десятки тысяч артефактов. Ученые отмечают, что изучена лишь небольшая часть скального города, и исследования продолжатся.
0: Курсы валют.

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Вот сейчас будет разговор, так разговор. Вик, ну скажи мне, пожалуйста, я, честное слово, я не могу сейчас уследить за новым поколением. Мы их называем зумеры. Я могу уследить за бабушками. Да, они постоянно сидят перед подъездом и такие здороваются со мной. Вот.
2: Тебе теперь будет легко и удобно, потому что зумеры и бабушки практически ничем не отличаются, кроме года рождения в паспорте. Рассказываю сейчас, что происходит в мире. Если вы не в курсе, что сейчас вирусится новый тренд, называется Grandma Core, это бабушка стайл, можно сказать, бабушкин настрой.
1: Бабушкин выбор, да, вот так вот.
2: Зумеры выбирают бабушкин хобби, типа вязания, садоводства и кроссвордов. Это, знаешь, даже психологи отметили, что этот тренд – тихий протест против достигаторства, которым мы с тобой заражены
1: давным-давно. Да. Мы бежим волосы назад, только чтобы вот по карьерной лестнице.
2: Должна быть зарплата, статус, квартира, дача, машина, чтобы не хуже, чем у соседей. Мы с промытыми, так скажем,
1: мозгами. Нас так воспитывали?
2: Ну да, мы из того поколения. Зумеры – это вообще другие люди.
1: Ух ты!
2: А молодежь устала от быстрого темпа жизни, культа продуктивности и ищет новые способы замедлиться. В этом им помогает вот этот новый бабушка-тренд. Они выбирают хобби, которыми обычно наши бабушки любят заниматься. Вязание, выращивание цветов, разные виды рукоделия. И по всему миру растет популярность бинго. И выпечки. Ну, это настолки, давай так, обобщим.
1: Да, да, да, я понял, да. То есть, не выходя из дома, что-то сделать.
2: Смотри, сейчас мастер-классы выросли на флористику. Ходят в глину, лепят тарелки.
1: Я знаю, сколько я вижу вот этих вот... Да, вот я вижу действительно вот эти рилсов, которые... Я с глиной сам работал, я просто знаю, что это такое. Но как-то, ты знаешь, отошел. А чтобы снова это все всплыло?
2: Пожалуйста, разгадывание головоломок. Вообще, многие... Люди также чаще предпочитают покупать одежду в секонд-хендах. Это тоже тренд.
1: Это уже экология. Нас воспитали. Вот это зеленое, это вот им нужно флажочек дать.
2: Молодцы, ребята. Покупая подержанные вещи, молодые люди могут окунуться в эпоху, в которой они никогда не жили. Это тоже правда. Но, опять же, в секонд-хенд нужно иметь, рецепторы аромата немножко заниженные, потому что не все могут туда зайти, если честно говоря.
1: Я согласен, да.
2: Экономисты прогнозируют, что рынок секонд-хендов вырастет во всем мире. Спрос на книжные клубы и творчество увеличится чуть ли не на 400%, а на домашнее огородничество на 300%. То есть, вы представляете себе, вот я даже идею для бизнеса даю.
1: Давай.
2: Если вы хотите, вот это ноу-хау, ну, ты привлечешь молодое поколение.
1: Да.
2: Если раньше думали, что открыть кофейню – это круто, то сейчас все смотрят вообще в другую сторону.
1: Библиотека?
2: Ну, я тебе скажу, что у меня дочка читает.
1: Ну, это я знаю.
2: И это повсеместно. Это целая группа людей. Это большое по всему миру. Я не говорю сейчас конкретно за нашу страну. Я вообще, если срез брать молодежи, то тренды вообще не такие, как у нас.
1: Так, не реклама. Значит, был в одном заведении. Там слушают, там пьют кофе, там едят пиццы. Но там слушают пластинки.
2: Винил, пожалуйста.
1: Винил. И я, ну, как человек, который работает с музыкой, я пришел просто немножко людям помочь. Я был в восторге.
2: Что молодежь этим увлекается.
1: Да! Ты понимаешь, не было ни одного человека. Мы просто взяли, сделали внешнее звуковое, значит, оформление. Но оно же разное. То, что цифры, и то, что аналог. Я за аналог.
2: Ну, понятно, но...
1: Ну, тут... то есть я за бабушек,
2: хорошо,
1: которые
2: я
1: передают...
2: Ты хочешь меня удивить? Человек, который с бабушками на «ты».
1: Да, да, я давно живу. Да.
2: Но есть еще вторая составляющая. Все-таки молодежь, она должна двигаться вперед.
1: Да.
2: И молодежь должна как-то, наоборот, прогресс давать нам. Виток новый, толчок. А они, наоборот, замедляются и идут назад. Что получается, на нас с тобой весь этот пик активности упадет?
1: Вика, ничего нового в этой жизни не придумали. Потому что раньше были самокаты, 100 лет назад, понимаешь? И сейчас самокаты. Ну да, добавили там блок питания и, значит, сделали электромоторчик. Но это же все оттуда, правильно?
2: В общем, ребят, пишите, вы за этот тренд, вот что зумеры начинают заниматься, ну, не знаю, настолки, вязание, садоводство, либо вы все-таки за то, чтобы зумеры занимались нормально своей профессией, карьерой, достигаторством, зарабатывали деньги, все-все-все вытекающее. Вы понимаете, о чем я говорю?
1: Да, абсолютно верно.
2: 8029 1010 307, это Вайбер и Телеграм.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: МВ Радио. Батл мнений.
1: Вот оно, самое интересное. Сейчас взрослый человек будет говорить про этих зумеров. Как они нравятся или как они не нравятся. На самом деле, обсуждать мы будем действительно о том, что эти зумеры начали пародировать... Нет, не так, не пародировать, а брать многое у старшего школьного возраста, как я называю тех людей, которые за 60.
2: А, да, модный тренд, бабушка стайл, бабушка тренд. В общем, все, что, чем занимаются наши бабушки-прабабушки, тем начали заниматься дети. Поливать цветы, выращивать микрозелень, огороды свои заводить, ходить в секонд-хенды, покупать одежду, которая, ну, возможно, еще к применению в жизни, но при этом это очень экологично.
1: Открывать книги.
2: Да, книжные клубы посещать.
1: Не бояться, да, напечатанной продукции.
2: Да, покупать книги, слушать винил. Вот Володя видел собственными глазами, как молодежь этим занимается. Ну, играть на столке. Уже время достигаторства того, что мы вот с Володей словили, да, что нужно больше работать, больше зарабатывать, для них это уже не тренд и не важная составляющая жизни. Поэтому ребята выбирают абсолютно другие вещи, потому что это на сегодняшний день мир наш перегружен информацией. Скроллинг ленты только усиливает стресс.
1: Да,
2: и такие хобби, как руками вязание, вышивание, бисероплетение, это научно доказанная арт-терапия и глубокий цифровой детокс. Они видят результат. В эпоху умственного труда молодые люди не видят плодов своего дела. Ну, это правда.
1: Ну, только экраны, цифры,
2: и
1: да.
2: И на карточку деньги упали.
1: Да.
2: Когда ты сам вырастил цветок или связал шар, ты видишь реальный физический результат. Ну и получаешь, естественно, гормоны радости. Те же самые дофамины, серотонины, окситоцин, что-то там еще есть. Ну, про одежду я уже поговорила, то, что они это выбирают. Настольные игры, это тоже правда.
1: Но ты знаешь, есть вот еще ж позиция синдром упущенных возможностей. Знаешь такое? Вот когда, вот когда молодежь, вот как мы говорим, мы ваше время максимальной энергии, вот любили там, значит, что-то новое, ошибались, строили свой фундамент, вот. А я не могу понять, надо ли им это. Может быть, они люди, которые уже в свое время, нет, скажем так, уже всего достигли.
2: Но
1: да?
2: Это для нас с тобой, наверное, актуальнее.
1: Да.
2: А для молодежи это называется прокрастинация.
1: Да,
2: они упускают время, когда они действительно активны, они могут много получить от этой жизни, но при этом они выбирают такой пассивный образ жизни, и бабушкины хобби, вот те самые сидячие, так скажем, они их, наверное, будут не совсем вдохновлять и воодушевлять. Но тоже хочу добавить, что зумеры, спорт, они тоже шагают рука
1: в руку. Обожают. Ну, и опять же я могу сказать о том, никто ж не запретит им на работу принести вязание, правильно?
2: Ну да, в обед можно запросто повязать.
1: Да ладно, в обед, они смотрят,
2: да,
1: они смотрят, как идет там лента чего-то там, знаешь, там пики, падения и все остальное. И в это время у них ручная работа. Опа, жилетка.
2: Я понимаю.
1: Опа, галстук.
2: Смотри, а социальная изоляция получается. Они с людьми меньше контактируют и сами по себе.
1: А это может быть иногда даже и к лучшему. Почему? Потому что, когда они этим не занимаются, они начинают быть агрессивными. Ну, это правда. После этого экрана, монитора, иногда выходишь и просто хочется кричать.
2: Ну, ты не зумер. Для них это по-другому воспринимается.
1: Да.
2: Для них это часть жизни. Это цифровое поколение.
1: То есть вот это крестики, нолики, единички, палочки.
2: Да,
1: все
2: мы с тобой относимся к этому по-другому. Все-таки мы тоже должны понимать. Поэтому, зумеры, пишите. Нам интересно ваше мнение. 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм. Либо те, кто живут с зумерами. Как они проводят свой досуг.
1: Скажите, что они делают. Да,
2: действительно ли тренды, которые сейчас вот на пике популярности, этот образ жизни бабушки есть в вашей жизни.
1: Ждем. Как дома шоу.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Итак, что же нас ждет впереди? Ваши сообщения. Давайте поговорим о том, о чем действительно в начале часа мы с Викой, ну так, разговаривали. Даже не на повышенных тонах, просто разговаривали.
2: Ну вот потому что в соцсетях новый тренд. Бабушка стайл. Зумеры выбирают бабушкины хобби, типа вязание, садоводство и кроссвордов. Просили написать ваше сообщение на эту тему и получили. Получили много. Вот, например, Илья написал: «Я работаю аналитиком, мозг кипит. Полгода назад начал собирать пазлы на 3000 деталей, телефон убираю в другую комнату. Это единственный способ реально перезагрузить голову».
1: А, тут Алена написала, говорит: «А у меня подруга увлеклась этим садоводством». Во! И вся квартира в банках и земле. В гости страшно зайти. Вместо тусовок и выставок она теперь каждый день рассаду пикирует. Представляешь, скукотища смертная, говорит.
2: Ну, разные характеры еще и психотипы.
1: А может, у этой подруги, у Алены, да, появилась дача, и она там просто вот...
2: Ну, может. Туда может, вы рассаду... завидуете, что у нее дача есть.
1: Да.
2: Вы тоже хотите.
1: Нельзя так поступать.
2: Говорит, у кого торчит, того и цепляет, знаешь?
1: Знаю. Да. Ольга, вы особенный, да. Вас гвоздь нашел.
2: Ольга написала: «Мне 27, и я обожаю печь домашний хлеб на закваске. Весь этот замес, аромат на кухне, никакой ресторан с этим кайфом и уютом не сравнится. И друзья теперь постоянно напрашиваются в гости. И 27 лет, и к вам в гости. Ну, ко мне есть только на пельмени приходили, и то замороженное».
1: Да?
2: Да.
1: А тут вот Ян написал: «Ребят, ну камон, мы же в цифровом веке живем. Зачем тратить 3 дня на свитер какой-то вязкий, если можно купить все за один клик? Занимайтесь лучше саморазвитием и технологиями».
2: Ну вот давай смешное прочитаем.
1: Ну,
2: Павел
1: давай.
2: Написал: «Вчера застукал своего 20-летнего брата-скейтера за просмотром видео, как правильно варить варенье из крыжовника. Кажется, мы его теряем». Но не вот то это... видео, не то
1: ну,
2: видео
1: не, да, мне кажется, не то. Там, как разобрать скейт и сделать машину времени, вот это было бы то.
2: Ну, в общем, знаете, мы все разные, действительно, и нету ограничений ни по возрасту, ни по социальному статусу. Вот хочешь варенье из красной, черной смородины.
1: Да, пожалуйста.
2: Шарлотку печь, пеки. Хоть тебе 22, хоть 48.
1: Да.
2: Главное, чтобы ты был счастлив.
1: И это получилось вкусно.
2: А мы совсем скоро вернемся и расскажем, какая погода будет завтра.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Новое радио. О погоде.
1: Завтра, 6 августа, по информации Белгидрометра, на территории нашей страны обещают кратковременные дожди, возможен град. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 18-23, днем от 28 по северу и до плюс 40 по югу нашей страны.
2: На эту ночь прогнозирую следующее. Столбик термометра опустится до плюс 21 градуса. Погода будет малооблачной, без осадков. Ветер западный, юго-западный, 2 метра в секунду. Но завтра же в Минске будет переменчивая облачность, без осадков. Температура воздуха повысится до плюс 23 градусов.
1: Ну что, друзья.
2: 32.
1: Это же вообще какая-то температура.
2: 32. И да, западный ветер.
1: Поэтому мы не меняем показания. Нет. Мы с вами прощаемся. Завтра включайте «Минскую волну» с 17 до 20.00, как дома шоу. Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Прощаемся со всеми. До свидания.
1: Пока.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет ясно, возможны дожди. Ветер слабый. Средняя температура ночью понизится до плюс 23 градусов. Днем от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Я помню время, когда дождь.

Завтра в Минской области будет ясно. Возможны дожди. Ветер слабый. Средняя температура ночью понизится до плюс 23 градусов. Днем от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет ясно. Возможны дожди. Ветер слабый. Средняя температура ночью понизится до плюс 23 градусов. Днем от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Завтра в Минской области будет ясно. Возможны дожди. Ветер слабый. Средняя температура ночью понизится до плюс 23 градусов. Днем от 24 до 30 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.